где-то плац. Тогда я могу эти интернеты посылать Пётру до учендишевой. Ich habe schon noch da.